0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк, и моя коллега
1: Юлия Юрджу.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Под небом Анатолия».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары и Варшавы укреплять сотрудничество как двух незаменимых союзников по НАТО. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Анкаре. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее продвижение Украины к членству в организации. Сенат США одобрил резолюцию о военных полномочиях, предписывающую президенту Дональду Трампу прекратить военные действия против Ирана без дополнительного одобрения Конгресса. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что власти страны настаивают на полном выводе израильских войск с территории юга Ливана и не намерены соглашаться на компромиссы по этому вопросу.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары и Варшавы укреплять сотрудничество как двух незаменимых союзников по НАТО. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Анкаре. По словам Эрдогана, стороны едины во мнении о необходимости усиления сдерживающих возможностей НАТО и укрепления европейского крыла альянса в преддверии саммита, который пройдет в июле в турецкой столице. Турецкий лидер подчеркнул, что на фоне меняющихся региональных и глобальных вызовов и безопасности сотрудничество между Тюркией и Польшей приобретает все большее значение. Подготовка к предстоящему саммиту НАТО стала одной из ключевых тем переговоров. Эрдоган также сообщил о росте экономических связей между двумя странами. После достижения прежней цели по двустороннему товарообороту в 10 миллиардов долларов Анкара и Варшава установили новую планку в 15 миллиардов долларов. Кроме того, турецкий президент подтвердил приверженность развитию отношений с Европейским Союзом на основе взаимной выгоды и поблагодарил Польшу за поддержку заявки Анкары на вступление в ЕС. Со своей стороны, Навроцкий подтвердил участие в предстоящем саммите НАТО и поздравил Тюркию с проведением встречи Альянса на высшем уровне.
0: Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР Матиасом Корманом, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее продвижение Украины к членству в организации. По словам Зеленского, украинское правительство уже направило обновленную официальную заявку на вступление. «Надеемся получить статус страны-кандидата уже этой осенью. Следующий этап – дорожная карта к членству в ОЭСР», заявил президент Украины. Во время переговоров также обсуждались вопросы европейской интеграции Украины и проведения реформ, необходимых для ускорения процесса сближения с Евросоюзом. Кроме того, стороны затронули тему финансовой поддержки со стороны ЕС, усиления санкционного давления на Россию и взаимодействия с международными партнерами. Зеленский поблагодарил руководство ОЭСР за поддержку Украины и содействие в реализации реформ.
1: Сенат США одобрил резолюцию о военных полномочиях, предписывающую президенту Дональду Трампу прекратить военные действия против Ирана без дополнительного одобрения Конгресса. За документ, ранее принятый Палатой представителей по инициативе главы демократического меньшинства в Комитете по иностранным делам Грегори Микса, проголосовали 50 сенаторов против 48. Четверо республиканцев поддержали инициативу демократов. При этом демократ Джон Феттерман выступил против резолюции, а республиканцы Митч МакКоннелл и Дэйв МакКормик не участвовали в голосовании. Хотя практическое значение документа остается ограниченным,

ограниченным, поскольку Вашингтон и Тегеран уже достигли временных договоренностей о прекращении огня, резолюция стала самым заметным политическим сигналом Конгресса против войны с Ираном. 9 предыдущих попыток принять

0: Вашингтона и затрудняет достижение целей США в отношениях с Тегераном. Иран находится в крайне сложном положении и готов практически на любые уступки. Эти сенаторы только усложнили мою работу, но я все равно добьюсь результата, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Американский лидер назвал резолюцию бессмысленной и несвоевременной, а также раскритиковал поддержавших ее республиканцев, заявив, что их действия сыграли на руку противнику США. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Хезболла заявила, что Израиль нарушил режим прекращения огня, открыв огонь по группе мирных жителей возле Небатии на юге Ливана. По сведениям движения, люди занимались расчисткой дорог и извлечением тел погибших из-под завалов, когда по ним был нанесен удар. Израильская армия подтвердила атаку, заявив, что целью якобы стали вооруженные бойцы Хезболлы, которые, по утверждению военных, представляли угрозу для израильских сил в районе хребта Али-Тахер. Ливанские СМИ сообщили, что в результате удара погибли 2 человека, еще несколько получили ранения. Хезболла назвала происшедшее грубым нарушением перемирия и заявила, что до этого соблюдала условия соглашения.
0: Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что власти страны настаивают на полном выводе израильских войск с территории юга Ливана и не намерены соглашаться на компромиссы по этому вопросу. «Мы не согласимся ни на что меньшее, чем прекращение израильской оккупации Южного Ливана», – заявил Аун. По его словам, единственным выбором для страны остается сохранение национального суверенитета и укрепление ливанского государства. Президент подчеркнул, что выступает против любого иностранного военного присутствия на территории Ливана. А он также выразил надежду, что новый раунд переговоров, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне, может стать решающим. По его словам, решение начать диалог с Израилем было правильным шагом. Ранее президент Ливана провел телефонные переговоры с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио. Стороны обсудили ситуацию в Ливане, а также развитие переговоров между США и Ираном. Американские представители подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливана.
1: Катар выступил против контроля Ирана над Армурским проливом. Премьер-министр Катара заявил, что ни одна страна не должна единолично контролировать Армурский пролив, а идея создания фонда восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов пока носит лишь предварительный характер. Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бин Абдурахман Аль-Тани в интервью Financial Times заявил, что обсуждаемый фонд восстановления и экономического развития Ирана объемом в 300 миллиардов долларов пока остается амбициозной целью. По его словам, страны Персидского залива могут принять участие в финансировании проекта, если между Тегераном и Вашингтоном будет достигнуто окончательное соглашение. Шейх Мухаммед подчеркнул, что региональные государства заинтересованы в формировании новой системы безопасности и дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Ираном. При этом катарский премьер выступил против возможного введения Тегераном платы за проход судов через Армурский пролив. «Мы не можем согласиться с ситуацией, при которой наш выход в мир будет находиться под чьим-либо контролем», – заявил он, добавив, что подобные меры противоречат международным нормам. По его словам, судоходство через Армурский пролив должно постепенно вернуться к довоенным объемам, однако восстановление мировой экономики после конфликта потребует времени. Глава правительства Катара также сообщил, что США и Иран договорились о механизме предотвращения эскалации в Ливане. По его словам, контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществляться при участии ливанских властей, центрального командования США, Ирана и стран-посредников. Комментируя ситуацию в регионе, шейх Мухаммед заявил, что Израиль продолжает идти по пути эскалации, а не деэскалации конфликта.
0: В 2025 году число прибывших в Тюркию мигрантов увеличилось на 25,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув свыше 393 тысяч человек. Из них 56,6% составили мужчины и 43,4% женщины. В числе прибывших в Тюркию из-за рубежа 91 952 гражданина Тюркии и 301 877 человек иностранца. Число мигрантов из Тюрки за границу

0: сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 400 тысяч человек. В их числе более 155 тысяч – граждане Тюркии и 248 097 – иностранные граждане. Если рассматривать миграцию в Тюркии в 2025 году по возрастным группам, то на первом месте оказывается возрастная группа с 20 до 24 лет с более 16%. За ней следуют группы с 25 по 29 лет и с 30 по 34 года. Что касается распределения прибывших в Тюркию мигрантов по провинциям, то Стамбул является провинцией, принимающей наибольшее количество мигрантов. За ним следуют Анталия, Анкара, Измир и Бурса. Дорогие друзья, это были новости.
1: Ну а сейчас для вас звучит песня «Кёр Бычак». Она ее исполняет Яшар.

Турецкая зона открыла свои двери в Лос-Анджелесе. Зона мероприятий и развлечений Turkish Vibe Zone, созданная Управлением связи Türkiye в Лос-Анджелесе в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2026 под лозунгом «Türkiye здесь», вызвала большой интерес посетителей уже в первый день. Турецкая зона, созданная на площади 3050 квадратных метров в парке Gloria Molina Grand Park, привлекла внимание не только турок, но и болельщиков из других стран. На это мероприятие устремились в основном мексиканские болельщики, которые в течение дня смотрели матчи с чемпионата мира по футболу в прямом эфире. В зоне Turkish Vibe Zone, где также рекламируется Türkiye, установлены гигантский экран для прямой трансляции матчей, контент-студия для создания различного медиа-контента, фотобудка для посетителей, гастрономическая зона с угощениями турецкой кухни, зона для приема протокольных гостей, площадка для интервью, пресс-центры для связи со СМИ и бренд-зоны со спонсорскими стендами. Американский актер Джанкарло Эспозито, известный по роли Гуса Фринга в сериале «Во все тяжкие», принял ислам в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в соцсети американской компании X председатель Главного управления по делам развлечений королевства Турки Эль-Шейх. Турки Эль-Шейх отметил, что на решение 68-летнего актера повлияли гостеприимство, культура и атмосфера умиротворения, с которыми он столкнулся во время работы. К публикации прилагается фотография, на которой Эспозито совершает коллективную молитву с сотрудниками кинокомпании и съемочной группой. Актер находился в Саудовской Аравии на съемках высокобюджетного боевика «Семь собак», который снимается при поддержке властей королевства. Джанкарло Эспозито, культовый американский

Американский актер и режиссер, ставший всемирно известным благодаря блестящему исполнению сложных многогранных антагонистов. Его самые знаменитые образы включают расчетливого наркобарона Гуса Фрига в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», Моффа Гедеона в «Мандалорельце» и Стэна Эдгара в «Пацанах». В древнем городе Аспендес в Анталии археологи обнаружили уникальную римскую напольную мозаику, в центре которой находится изображение юного бога реки Эвримедон. Как сообщил в социальных сетях министр культуры и туризма Туркии Мехмет Нури Эрсой, открытие чрезвычайно важное, поскольку проливает свет на малоазийское мозаичное искусство римского периода. По его словам, в центре мозаики находится изображение юного Эвримедона. Молодой юноша олицетворяет саму реку Эвримедон, которая была кормилицей и источником жизни для процветающего античного города Аспендес. Фрагмент был найден во время раскопок на улице, ведущей к знаменитому античному театру. Министр подчеркнул, что композиция, обогащенная изображениями тростниковых листьев, амфор и рыб, представляет собой символический образ воды, плодородия и жизни. Это произведение, отличающееся плавными цветовыми переходами, выполненными мелкими тессерами, богатством деталей и высоким качеством исполнения, имеет особое значение еще и потому, что является одним из редчайших в мозаичном искусстве изображений речного бога, пояснил глава ведомства. По словам Эрсоя, данное открытие не только раскрывает художественное богатство Аспендеса, но и представляет важные научные данные о малоазийской мозаике римской эпохи. Выражаю благодарность ценным специалистам Главного управления культурного наследия и музеев нашего министерства, нашей раскопочной группе и всем, кто приложил к этому труду свои усилия, написал министр. К публикации также были приложены кадры с места раскопок.

Дорогие друзья, накопленные в Анатолии на конец XIX века технические знания в начале XX благодаря институциональной преемственности и одновременной академической трансформации стали достоянием Турецкой Республики. Этот переходный процесс превратил астрономию из дисциплины

предназначена исключительно для определения времени, в стратегический центр современной образовательной и научной политики государства. Наиболее ощутимым конкретным воплощением этой трансформации стала обсерватория, фундамент которой был заложен в Кандилле в 1911 году. Последним директором дотоле существовавшей обсерватории Расадхани Амире Фати Гёкмен был ключевой фигурой в данной области, успешно сочетая классическую астрономию с современной математикой, преподавая в Стамбульском университете и посвятив свою жизнь созданию академического статуса астрономии в Тюркии. Гёкмену удалось сохранить техническую инфраструктуру учреждения в условиях жесткой бюрократической военной обстановки в годы оккупации Стамбула. В частности, его административное и юридическое сопротивление попыткам британских оккупационных сил захватить здание обсерватории и конфисковать стратегически важные высокоточные линзы обеспечило сохранение научной автономии учреждения. С провозглашением республики в 1923 году обсерватория Кандилли обрела национальный статус и стала официальным государственным органом по установлению времени и составлению календаря. С принятием закона о делении суток на 24 часа, вступившего в силу в 1925 году, в стране была введена единая система исчисления времени, и Кандилли превратилась в главный технический и эталонный центр этой стандартизации. В данный период деятельность учреждения уже не ограничивалась исключительно наблюдениями за небосводом. Обсерватория трансформировалась в многопрофильный научно-исследовательский центр геофизики и астрономии, занимавшийся точной регистрацией сейсмографических данных, систематическим сбором метеорологических сведений и измерением земного магнетизма. Под руководством Фатиха Гёкмена обсерватория приобрела статус учреждения, определяющего время и календарь Анатолии на основе строгих научных критериев и ставшего технической памятью государства. Поистине академический скачок в республиканскую эпоху произошел в ходе университетской реформы 1933 года. В связи с растущим политическим давлением в Европе и установлением нацистского режима, иностранные ученые, приехавшие в Тюркии, возглавили создание современных кафедр астрономии и астрофизики на факультете естественных наук Стамбульского университета. Среди них был всемирно известный астрофизик Эрвин Финли Фройндлих, который в 1934 году основал обсерваторию Стамбульского университета, что позволило начать систематические астрономические наблюдения международного уровня непосредственно в стенах высшего учебного заведения. В этот период астрономическое образование полностью отошло от традиционных методов и стало базироваться на фундаментальных принципах современной физики, сферической математики и спектрального анализа. Финли Фройндлих и его команда наделяли студентов не только теоретическими знаниями, но и вовлекали их в самые актуальные научные дискуссии того времени. Одним из наиболее ярких примеров этого послужила экспедиция на Суматру для наблюдения полного солнечного затмения в 1936 году. Турецкая республика тогда еще находилась на этапе своего становления, а ее экономические ресурсы были существенно ограничены. Но, несмотря на все трудности, государство направило группу исследователей на другой конец света ради высших научных целей. А цель была предельно ясна – достичь центральной линии полосы полной фазы солнечного затмения. После долгого и утомительного путешествия группа прибыла на индонезийский остров Суматра. Ученые привезли с собой самые чувствительные на тот момент приборы для наблюдений – портативные телескопы, хронометры и фотооборудование. Все было подготовлено ради одного единственного момента, ведь полное затмение длится всего несколько минут – и эти драгоценные минуты не прошли даром. Измерения, проведенные за этот короткий промежуток времени, впоследствии помогли в изучении структуры Солнца. Исследователи искали ответы на вопросы о физической природе и поведении света. Таким образом, это было не просто пассивное созерцание, а высокоточное научное измерение. Молодая страна, лишь недавно создавшая свои собственные институты, оказалась вовлечена в одну из самых передовых глобальных научных дискуссий в данной области –

0: В этом и заключался истинный смысл экспедиции. Впервые Тюркия выступила не как сторонний наблюдатель, созерцающий небо издалека, а как полноправный участник международного процесса, самостоятельно генерирующий научные данные. И она доказала это с самого первого дня своего путешествия. Начиная с 1950-х годов, астрономические исследования стали выходить за пределы Стамбула, охватывая университеты таких городов, как Анкара, Измир и Эрзурум. В авангарде этого процесса находились ученые первого поколения, среди которых особое место занимала Нюсхет Гёкдоан. После получения базового образования в Тюркии она продолжила обучение за границей, где из первых рук познакомилась с передовыми методами современной астрономии. Вернувшись на родину, она сыграла ключевую роль не только в популяризации астрономических знаний, но и в институциональном становлении этой науки. Создание профильных университетских кафедр, подготовка студентов и формирование академического научного языка. Во все это она внесла непосредственный и неоценимый вклад. Существует факт, который делает данную историю еще более поразительной. В то время как во многих регионах мира в академической среде практически не было женщин, в Тюркии женщина-астроном стояла у истоков зарождения целой научной отрасли. Нюсхет Гёкдоан – это не просто имя в списке ученых, это личность, вклад которой стал поворотным моментом в астрономической истории страны. Она стала определяющим и вместе с тем незаметным рубежом, благодаря которому астрономия превратилась в постоянно развивающуюся научную дисциплину в Тюркии. С созданием же Совета по научно-техническим исследованиям Тюркии в 1963 году все эти разрозненные индивидуальные усилия обрели прочный институциональный фундамент. Государственная поддержка фундаментальных наук стала систематической. Правительство начало регулярно финансировать и поддерживать долгосрочное планирование астрономических проектов. В ходе данного процесса астрономия перестала быть исключительно предметом академического любопытства. Установив прямые связи с такими перспективными областями, как авиационные технологии, ранние исследования искусственных спутников и физика атмосферы, она интегрировалась в более широкую и масштабную структуру национальной науки. Институциональная преемственность, обеспеченная первыми оптическими линзами, которые удалось сберечь в Кандиле в сложные годы оккупации, получила свое логическое продолжение в конце 1980-х годов. Именно тогда в Тюркии началось активное обсуждение создания собственных оптических систем и зародилась идея строительства национальной обсерватории на горе Бакырлы-Тепе в Анталии, которая впоследствии стала одной из лучших точек для астрономических наблюдений в мире. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго!
1: Под небом Анатолии.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары и Варшавы укреплять сотрудничество как двух незаменимых союзников по НАТО. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Карлом Навроцьким в Анкаре. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР Матиасом Корманом. Сенат США одобрил резолюцию о военных полномочиях, предписывающую президенту Дональду Трампу прекратить военные действия против Ирана без дополнительного одобрения Конгресса. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что власти страны настаивают на полном выводе израильских войск с территории юга Ливана и не намерены соглашаться на компромиссы по этому вопросу. Катар выступил против контроля Ирана над Армурским проливом. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни радиосы.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
7: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
5: Эво Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия.
6: Гидарды Диамурия Туркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
7: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарреди аммурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
23: It Turkiye hangi radio ya?
1: Oldu radio glas Turkiye.
24: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарре би амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovozi radio.
0: It Turkiye hangia radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция дайны Радио Гаяны.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радиосы.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
2: Е Садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эво Ифонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
3: It Türkiye hangia radioya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of...
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонхо Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
5: Е сыдай Türkiye.
6: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
3: Гидарре диамурия Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
1: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of...
2: Ya istişti mi Türkiye'si?
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеер Тюркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканына Тюркия Овоза Радиосы.
6: Эво Ифонитис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
11: Гидар Реди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye hangi radioya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.